заливено. Примиш руку ми на груди и то уви ме пробуди. Ночи су тешки,